0: шаша.
1: Майли, май Григори, унде плекасма? Или ту жака?
2: Бинима.
1: Григори ту фака тромпета?
2: Бинима.
1: Шло трек латоба, май.